0: Подъем. Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Pull on a throwback, you know that. 538, greatest hits. Like a throwback.
3: 538, greatest hits.